0: 我这来北京，就是想跟萨萨复婚的，结果可好，自己挖了个坑，自己跳进去了。你后悔啦？
1: 你好，你好。
2: May I help you?
1: 啊，Missy model.
3: Вас не так красиво?
2: Can you speak English?
1: Втроем
2: разбираем. No English. What do you want for lunch?
1: Нет, просто хотим отель, чтобы тут отель хотим тут чтобы.
3: Ночевать нам негде. Нам
2: мы просто. So sorry.
1: Мы просто тут ходим по этой.
2: Sorry, I can't understand.
4: Чем могу помочь?
1: А, здравствуйте. Мы отель на сегодня, чтобы перенести вас, чтобы... У вас какая тут цена? У вас тут красиво? Мы видели все так.
2: Там же олосырен. Сан чао иго бичао ю тэцэ дэ люгуа. Чидан сэнь ю бау ни джэла. Во дон овэн. Ни мау ни дэ.
4: От Берснау из мазков пекинской оперы. От большой человек в истории. Иди сюда. Цвет красный символизирует счастье и радость в Китае. Сейчас посмотрите на другую картину. На этой картине вы видите площадь Тяньаньмэнь. Это символ нашей страны. Как Красная площадь у вас в России. Здесь родился Новый Китай, независимая и демократическая страна. Еще раз посмотрите на эту картину. Это имперская форма чиновников Манчжу.
2: Саса, 他们是来拍摄宣传东方文化的纪录片的，已经走了十几个国家了。他们很欣赏你这里宣传中国传统文化的主题。 已经决定了要在这儿拍摄一部分，这对宣传客栈是个好机会。我不需要，这可不是待客之道呀，也不是你李萨萨的风格。谁惹你生气了？我的事儿不用你管，这里的事情我自己做主。 你现在的情绪只能说明一个问题：我们之间为了长高兴产生了一些矛盾。你要是想发泄，就尽情发泄吧，我免费倾听。欧阳博士，您是不是想多了呀？既然如此，那你和我就作为共同喜欢一个男人的女人，开诚布公的好好谈一谈。
5: 您是谁呀？长高兴啊？那对不起了。 我跟您没什么好聊的，我跟他早就结束了。现在喜欢长高兴的人是您，我跟他都离婚了。萨萨，
2: 婚姻不能代表一切。我也有过一次失败的婚姻，也遇人不淑，可是我已经从阴影里走出来了。但是你没有，你心里面依然喜欢着长高兴。
5: 您能听我去忠告吗？
2: 当然，
5: 我不是您的小白鼠。 那些激将法呀什么的，对我都没有用。我跟长高兴啊，现在就是两条平行线，走不到一起。哦，对了，还有啊，这个是给您的提成，所有给客栈介绍客户的都有，您也不例外，拿着吧，这是规矩。老板，
6: 高先生来了，
5: 您再等一下。 我今天呢，就要带着高逢春的爸妈去见我的爸妈了。您要是感兴趣的话，也可以来观摩一下，地点就在我家饭馆，正好验收一下您的工作成果。我先走了。